следующем дую на ГГРС уточню. Летичный театр освоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.

мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу с ногча, пять дня карт, толпа слабча, гей, дышу, дишь, дать.

чем дую многогерцу дожню, величим театр свалом на спервара. Радио Статус Капсель.